Мен гом гормонд парашити. Сэзи болай. Мрукун роман. Аба макун на маги маги баба ма. Иуи. Ридасай гайвай. Ойо.